сожалению, время нашей передачи на исходе. Мы не успели побывать с вами во всех уголках нашей республики, но впереди у нас еще много встреч.